Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

0: в Оренбуржье 7:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Прокурор Красногвардейского района потребовал возместить ущерб, причиненный почве в результате незаконной разработки карьера. Как сообщили в ведомстве, в 2025 году индивидуальный предприниматель использовал тяжелую технику для разработки карьера, сопряженной со снятием и перемещением плодородного слоя почвы. На рассмотрение в суде находится исковое заявление надзорного ведомства о взыскании с коммерсанта ущерба, причиненного почве, на сумму 1 000 000 рублей. В селе Верхняя Вязовка Бузулукского района открыли аллею славы, посвященную бойцам, погибшим при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Инициаторами создания памятного места стали родственники погибших героев. Они обратились с этой инициативой к главе Верхневязовского сельсовета, и совместными усилиями проект был реализован. На церемонии открытия память героев почтили минутой молчания и возложили цветы к обелиску. Аллея славы стала символом памяти, благодарности и уважения подвигу защитников Родины. В Оренбургской области успешно реализуются молодежные инициативы. С 2021 по 2025 годы реализовано 29 проектов на 6 миллионов рублей. А в Гайском округе открыт сад памяти. В Оренбурге появились эко-маршруты. До конца 2026 года завершат еще 12 инициатив. В рамках школьного инициативного бюджетирования за 5 лет реализовано 247 проектов на 68 миллионов рублей, включая Пушкинский дворик в Бузулуке и Центр патриотического воспитания в Курманаевском районе. До конца этого года будут завершены еще свыше 40 инициатив. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: Планета FM. Ничего лишнего.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

0: Планета FM. Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей, стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: В эфире гороскоп на 30 июля. И с вами Анастасия Десятых. Здравствуйте! Сегодня день для подведения итогов. Луна в Стрельце продолжает вдохновлять на открытость и честность. Ну а что советуют астрологи именно вам, узнаем прямо сейчас. Овны, ваша уверенность привлекает удачу. Не бойтесь браться за сложные задачи. Тельцы, финансовая дисциплина – ключ к успеху. Проверьте бюджет. Близнецы, общение – ваш талант. Даже деловая переписка может перерасти в дружбу. Раки, у вас время для признания. Коллеги ценят ваш вклад. Львы, творчество в центре внимания. Поделитесь своим искусством с миром. Девы, планирование – ваш конек. Составьте список дел на неделю вперед. Весы, отношения укрепляются. Честный разговор устранит недопонимание. Скорпионы, эмоциональная устойчивость. Вы справляетесь с давлением. Молодцы! Стрельцы, путешествие в мыслях уже полдела. Планируйте отпуск. Козероги, семья и работа в балансе. Удается все, за что бы вы ни взялись. Водолеи. Инновации. Новый подход к старой задаче принесет прорыв. Рыбы. Интуиция не подводит. Доверяйте себе. Вы на правильном пути. На этом у меня все. Пусть ваш день будет продуктивным и легким. До завтра.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: никогда не бежать. Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уф, жара!
3: Да ладно, Автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр Автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом времени выхода состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Авто».
4: BLG. Надежность в движении.
5: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: Колодезные кольца, бордюры, «Лимарк», 45-99-25.
9: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
10: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Прокурор Красногвардейского района потребовал возместить ущерб, причиненный почве в результате незаконной разработки карьера. Как сообщили в ведомстве, в 2025 году индивидуальный предприниматель использовал тяжелую технику для разработки карьера, сопряженной со снятием и перемещением плодородного слоя почвы. На рассмотрение в суде находится исковое заявление надзорного ведомства о взыскании с коммерсанта ущерба, причиненного почве, на сумму 1 000 000 рублей. В селе Верхняя Вязовка Бузулукского района открыли аллею славы, посвященную бойцам, погибшим при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Инициаторами создания памятного места стали родственники погибших героев. Они обратились с этой инициативой к главе Верхневязовского сельсовета, и совместными усилиями проект был реализован. На церемонии открытия память героев почтили минутой молчания и возложили цветы к обелиску. Аллея славы стала символом памяти, благодарности и уважения подвигу защитников Родины. В Оренбургской области успешно реализуются молодежные инициативы. С 2021 по 2025 годы реализовано 29 проектов на 6 миллионов рублей. А в Гайском округе открыт сад памяти. В Оренбурге появились эко-маршруты. До конца 2026 года завершат еще 12 инициатив. В рамках школьного инициативного бюджетирования за 5 лет реализовано 247 проектов на 68 миллионов рублей, включая Пушкинский дворик в Бузулуке и Центр патриотического воспитания в Курманаевском районе. До конца этого года будут завершены еще свыше 40 инициатив. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости. Планета FM. Когда хочется подпевать.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 27 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, в Бузулуке до плюс 25 градусов, в Орске воздух прогреется до плюс 35. Повсеместно юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодоле купите.
2: Застройщик ООО «Экодоле», 16 лет возводим наш ЖК. Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Телефон 99-99-33.
1: Звоните и дом в Экодоле купите.
3: Мяу! Хочу, хочу, хочу!
4: Что, опять шопинг?
3: Хочу много одежды, сразу!
4: Тогда в город локомотивов, кондукторский 2. Город локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
5: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
7: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
8: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
9: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
10: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 миллиона 300 тысяч рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АУС «Оренбург Строй». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
11: Так, скальпель, начинаем операцию.
12: Но у вас же нет диплома хирурга.
11: Тихо, все пройдет хорошо, я уверен. Нужно просто немного повернуть. Нет, только не это!
13: Управление автомобилем без прав – это как операция без диплома. Не рискуй жизнями.
14: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые» с 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
15: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по, телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: В эфире гороскоп на 30 июля. И с вами Анастасия Десятых. Здравствуйте! Сегодня день для подведения итогов. Луна в Стрельце продолжает вдохновлять на открытость и честность. Ну а что советуют астрологи именно вам, узнаем прямо сейчас. Овны, ваша уверенность привлекает удачу. Не бойтесь браться за сложные задачи. Тельцы, финансовая дисциплина – ключ к успеху. Проверьте бюджет. Близнецы, общение – ваш талант. Даже деловая переписка может перерасти в дружбу. Раки, у вас время для признания. Коллеги ценят ваш вклад. Львы, творчество в центре внимания. Поделитесь своим искусством с миром. Девы, планирование – ваш конек. Составьте список дел на неделю вперед. Весы, отношения укрепляются. Честный разговор устранит недопонимание. Скорпионы, эмоциональная устойчивость. Вы справляетесь с давлением. Молодцы. Стрельцы, путешествие в мыслях уже полдела. Планируйте отпуск. Козероги, семья и работа в балансе. Удается все, за что бы вы ни взялись. Водолеи. Инновации. Новый подход к старой задаче принесет прорыв. Рыбы. Интуиция не подводит. Доверяйте себе. Вы на правильном пути. На этом у меня все. Пусть ваш день будет продуктивным и легким. До завтра.
0: Планета FM.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление,

0: заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
1: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Скупаем дорогое, батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
6: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк. 45 99 25.
7: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
9: Как заявить о себе ярко, современное? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
5: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
10: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 10:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В аэропорту Оренбурга введен план «Ковер». Действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в связи с опасностью атаки беспилотными летательными аппаратами. Она была объявлена сегодня в 8:25 утра. К другим темам. 445 ландшафтных пожаров зарегистрировано в Оренбурге с начала года в связи с повышением температуры воздуха. Установлением сухой жаркой погоды отмечен рост числа возгораний и ускорение их распространения. Основная причина – неосторожное обращение с огнем. По этой причине произошло 395 пожаров, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Ведомство настоятельно призывает жителей области соблюдать противопожарный режим и профилактические меры безопасности. Продолжение темы. За прошедшие сутки в регионе зарегистрирован 21 пожар. Произошло 14 техногенных, 7 ландшафтных пожаров. На общей площади более 2000 гектаров. Пострадавших нет. В Оренбургской области реализуется программа капремонта многоквартирных домов. С начала года в регионе отремонтировано 119 домов, в которых живут свыше 18,5 тысяч человек. Обновлены крыши, фасады, подвалы, инженерные конструкции. Проведено почти 154 различных вида работы и услуг. Всего в этом году в области по программе капитального ремонта работы затронут 356 МКД. Особое внимание уделяется обновлению лифтового оборудования. До 2030 года запланировано заменить 174 лифта. В этом году предусмотрена замена 62 лифтов в 26 домах. Уже сдано 11 подъемников в 6 многоэтажках. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила режима труда и отдыха водителей. Об этом говорится в приказе Минтранса. Согласно новым нормам, рабочее время водителей не должно превышать 40 часов в неделю, а продолжительность смены – 10 часов, за исключением отдельных категорий. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

утро стало ярче. Планета FM.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 27 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, в Бузулуке до плюс 25 градусов, в Орске воздух прогреется до плюс 35. Повсеместно юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
3: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
4: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр «Елизавета». Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
2: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Я...
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
1: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
7: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
8: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Автодебаты. Обсуждаем все, что важно для безопасности водителей и пешеходов. Программа подготовлена при поддержке Управления ГИБДД УМВД России по Оренбургской области.
1: Ну что ж, друзья, приветствую. Самое главное — безопасность на дорогах. В ближайшие полчаса здесь, в прямом эфире радиостанции «Планета ФМ». Это программа «Автодебаты». Ее бессменные ведущие — я, Евгения Ланская, мой коллега Александр Курусин, мой
2: ведущий. Всем добрый день.
1: Саш, привет. И наш гость, заместитель начальника управления госавтоинспекции УМВД России по Оренбургской области, Валерий Александрович Митович. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Я рада вновь вас приветствовать в нашей студии. Как комфортно вам у нас? Вы не впервые, вы завсегдатай у нас, в общем-то, наравне с Раимом Раиловичем, да?
3: Да, конечно, я начинаю уже привыкать к студии, к вам.
2: А сегодня у нас тем более прохладненько.
1: Да, у нас хорошо, у нас всегда комфортно. Ну что ж, говорить мы сегодня будем о наболевшем, да? Согласитесь, двухколесные средства передвижения летом нас, водителей, ну, беспокоят. И водителей, и родителей, да?
2: Ну, я бы даже сказал, это бич на дорогах.
1: Бич на дорогах для водителей и постоянные переживания для родителей, особенно в летний сезон. Ну что, давайте начинать наши автодебаты.
2: Ну да, ну, ни для кого не секрет, что в последнее время в городах, на улицах появились вот эти двухколесные средства передвижения, так назовем их.
1: Ну, причем поговорим... не только привычные, да,
2: да,
1: Саш? Не,
2: да,
1: только,
2: да,
1: велосипеды,
2: и новые,
1: и мотоциклы, и мопеды.
2: Забавные, легко доступные. Причем всем категориям и возрастам граждан.
1: И по цене доступные.
2: Да, и по цене тоже.
1: И по управлению, не требующие, так скажем, особых каких-то навыков. Но, тем не менее, они развивают скорость, они появляются на наших дорогах, и, значит, мы будем говорить, значит, ну, они влияют каким-то,
2: конечно,
1: образом на нашу безопасность.
2: Конечно, такие полноценные участники дорожного движения. Валерий Александрович, давайте начнем с терминологии. Что такое двухколесные средства передвижения?
1: Что к ним относится?
2: И какие они бывают, да?
3: Ну да, вы правы. Двухколесных средств передвижения очень сейчас много на дороге. Это связано еще и с летними каникулами, потому что все дети на улице, они не заняты в школах, постоянно передвигаются на всевозможных средствах двухколесных, в том числе средствах передвижения. Но с терминологией все довольно-таки просто. Двухколесное средство передвижения — это транспортное средство, которое имеет опору на два колеса. Правилами дорожного движения предусмотрено разделение данных транспортных средств на определенные виды. Ну, это зависит от того, каким образом они, собственно, приводятся в движение. Ну, например, велосипед, все знают, он приводится в движение мускульной силой лица, которая,
1: чисто механически
3: управляет им.
2: То есть двигаем ногами.
3: Да, конечно, но существует в наше время все-таки современное еще и велосипед, на котором установлен электродвигатель. Он не мощный, электродвигатель на велосипеде должен быть мощностью не более 0,25 киловатт. Автоматически он должен отключаться на скорости 25 километров в час.
1: То есть если развивает 25 километров в час, вот этот двигатель, он отключается?
3: Да, конечно, это уже электровелосипед.
1: Так.
3: То есть здесь уже, ну, привод, соответственно, двигатель электрический. Также правилами дорожного движения предусмотрен такой вид, в том числе двухколесных транспортных средств, как механические транспортные средства.
1: Так, велосипед — это не механическое транспортное средство. Я думала, если механически вращаем ногами, значит, это механическое. Нет.
3: Нет,
1: велосипед — все, я как это, женщина напутала.
3: Это не механическое. Но, кроме того, знаете, как к механическим транспортным средствам, к механическим, несмотря вот на терминологию, несмотря на определение, которое я сейчас приведу, все-таки не относятся ни велосипеды, ни средства индивидуальной мобильности, хотя они тоже приводятся в движение с помощью двигателя. То есть механическое транспортное средство — это те транспортные средства, которые приводятся в движение двигателем.
1: Двигателем. Здесь мотоциклы, мопеды, да?
3: Да. Вот эти списку. Вот так называемые симы и велосипеды все-таки не относятся к механическим транспортам. К механическим относятся это мопед, мотоцикл, соответственно, это уже является механическими транспортными средствами. Все вот эти вот средства индивидуальной мобильности, ну, такие как электросамокаты, сегвеи, все различные гироскутеры, моноколеса, ну и аналогичные им средства передвижения, это все в отдельную входит категорию, это средства индивидуальной мобильности.
1: Это СИМы.
3: Которые, да, не входят в понятие механических
1: транспортных средств. Валерий Александрович, а где нужно знать правила дорожного... Нет, понятно, правила дорожного движения надо знать везде, даже пешеходам. На какие двухколесные средства нужны права, на какие не нужны?
3: Ну, смотрите, значит...
1: Водительские права, я имею в виду, водительское удостоверение.
3: Начиная с мопеда. Угу. На мопед нужно водительское удостоверение категории М.
1: Так.
3: Ну, что такое мопед? Мопед — это, соответственно, транспортное средство, которое имеет двигатель внутреннего сгорания.
1: Угу.
3: До, размером оно до 50 кубических сантиметров. Значит, у мопеда... Мощность мопеда не должна превышать 4 киловатт.
1: Ну, и, от мощности зависит скорость, правильно?
3: Максимальная скорость, да, вот я хотел сказать, мопеда не должна быть более 50 километров в час.
1: Угу.
3: То есть на такое транссредство нужна категория М. Но если у вас есть водительское удостоверение любой другой категории, любой, то есть категории А, Б, вы тоже имеете право управлять
1: автоматически
3: мопедом.
1: Автоматически М туда входит,
3: конечно.
2: Ну, при выдаче прав там, по-моему, сразу ставят категорию М1.
1: А вот мотоцикл, который развивает скорость свыше 50 км в час?
3: Ну, смотрите, по мотоциклам...
1: Там М пойдет?
3: Есть категория А, но у нее также есть подкатегория.
1: Угу.
3: Подкатегория А1. То есть подкатегория А1, чем они, собственно, друг от друга отличаются, ее можно получить в возрасте с 16 уже лет.
1: Угу.
3: Категорию А мы можем получить только с 18 лет.
1: А М?
3: Категория М с 16 лет.
1: Тоже с 16.
3: Да, также нужно отучиться в автошколе,
1: угу.
3: Также нужно сдать внутренние экзамены, и теоретически, и практически нужно после этого прийти в экзаменационное подразделение госавтоинспекции, сдать соответствующие экзамены, и тогда уже может быть допущен несовершеннолетний, в том числе в возрасте с 16 лет, до управления категорией М и категорией А1.
1: На скутер нужны права?
3: На скутер, если скутер мощностью более 4 киловатт, то он уже подходит под понятие мопед, нужны водительское удостоверение, да, категории
1: М,
3: соответственно.
1: Угу.
3: Категория А1, там нужны права, это легкие мотоциклы, так скажем, легкий мотоцикл. Легкий мотоцикл чем отличается? У него должен быть двигатель внутреннего сгорания не более 125 кубических сантиметров, и мощностью он должен быть не более 11 киловатт.
1: Mm-hmm.
3: Это легкий мотоцикл. Здесь можно получить право категории А1, mm-hmm. я уже говорил, 16 лет, и управлять все-таки легкими мотоциклами. Категория А уже предусматривает управление любыми мотоциклами, в том числе туда же входят там трициклы, квадрициклы. Mm-hmm. Единственная максимальная масса у них, у квадроциклов, трициклов, должна быть не mm-hmm. более 400 килограмм.
2: Валерий Александрович, ну, кроме того, что мотоциклы вообще сами по себе красивые, да, другие двухколесные средства передвижения, какие у них еще преимущества перед автомобилями?
3: Ну, смотрите, в принципе, у всех двухколесных транспортных средств есть определенные преимущества. Например, маневренность, легкая парковка, экологичность. Опять же, меньше по сравнению с автотранспортом расход и стоимость топлива и электричества. Ну и, конечно, езда, допустим, на велосипеде, да, это, несомненно, польза для здоровья.
1: Угу.
3: То есть,
1: на велосипеде, да.
2: И кардионагрузка.
3: Кардионагрузка,
2: и свежий воздух вокруг.
3: Несомненно.
2: То, что вы перечислили, это преимущество для тех, кто управляет двухколесными. А для участников движения на автомобиле это ужас.
3: Да, я и хотел сказать, что...
1: Но велосипеды, наверное, в меньшей степени ужас, чем мопеды, мотоциклы или, не дай бог, питбайки на проезжей части.
3: Да, все эти достоинства и преимущества могут превратиться в гораздо более значимые недостатки и повлечь, к сожалению, порой непоправимые последствия при несоблюдении элементарных правил безопасного поведения на дороге.
1: Да, и не только могут повлечь, но и влекут. Мы смотрим дорожные сводки, и мы понимаем, как много действительно у нас несовершеннолетних водителей на этих именно транспортных средствах, да, попадают в ДТП с самыми тяжкими последствиями. Вот об этом давайте говорить.
3: Да, к сожалению, у нас имеют место дорожно-транспортные происшествия, в том числе с участием детей. Значит, В текущем году у нас, ну, по итогам первого полугодия 2026 года, было совершено 44 всего дорожно-транспортных происшествия с участием в целом двухколесных транспортных средств, в которых погибло 5 человек, из них один ребенок, 43 человека получили ранения, из них 5 детей. Но наибольшее число ДТП, соответственно, было совершено водителями мототранспорта. Это 32 дорожно-транспортных происшествия, или в общей доле, вот в доле, от, если взять от двухколесных транспортных средств, это более 70% ДТП водителями мототранспорта было совершено.
1: То есть мы как раз-таки говорим, почему это происходит. А потому что высокая уязвимость, да, в дорожных авариях у таких транспортных средств.
2: Ну, слабая защита,
1: почему?
2: Конечно,
1: да, отсутствие кузова, да, ремней безопасности, подушек. То есть здесь очень много же критериев, почему так происходит, почему такие тяжкие последствия у таких аварий дорожных.
3: Да, конечно, это мы перешли уже к недостаткам непосредственно двухколесных средств передвижения. И недостатками, конечно, является наибольшая уязвимость по сравнению с теми же автомобилями при попадании в дорожно-транспортное происшествие. То есть, если на автомобиле вы попадете с той же скоростью, ну, не дай бог, в ДТП, это несравнимо с тем, что если вы попадете в дорожно-транспортное происшествие, допустим, на электросамокате, либо на мотоцикле. Последствия будут гораздо тяжелее для здоровья. Иногда это связано еще и с летальным исходом. Как я уже говорил, у нас уже в этом году 5 человек погибло при управлении двухколесными транспортными средствами. Поэтому это фактически это, ну, очень опасные средства передвижения. И при несоблюдении элементарных правил дорожного движения, правил безопасности, все может закончиться довольно-таки трагично.
1: Валерий Александрович, я все-таки вижу, допустим, вот в моем поселке, да, где я живу, многие подростки на электросамокатах, они все-таки передвигаются в шлемах. Это индивидуальная вот такая вот, ну как сказать, ответственность человека. Есть какие-то требования, допустим, к амуниции на мопеде, на электросамокате? Вот есть какая-то, ну, какие-то требования или нет? Или нет? К экипировке, да, действительно.
2: Экипировка.
3: Да, конечно, требования к экипировке есть. Значит, экипировка, она различается по видам в зависимости от того, каким двухколесным транспортным средством вы управляете.
1: Так.
3: Допустим, для водителя велосипеда достаточно будет велосипедного шлема, налокотников, наколенников. Ну и, соответственно, нельзя забывать, конечно, о световозвращающих элементах на одежде, чтобы
1: подождите,
3: у вас было
1: заметно. Подождите, но это все-таки оштрафовать могут за это? Или нет?
3: Нет, штрафы за это не предусмотрены. Это больше забота о здоровье.
2: Ну, на самом штрафы, себе.
1: Штрафы, рекомендация, так скажем. Штрафы, ну, это рекомендация.
3: Да, штрафы уже идут за, допустим, вождение без шлема, либо в незастегнутом шлеме на мотоцикле, либо на мопеде.
1: Там, где нужна категория М и категория А1, да? То есть там уже обязательно должна быть экипировка, правильно?
3: Соответственно, да, если на управление двухколесным транспортным средством нужно водительское удостоверение, вы уже приравниваетесь к водителю транспортного средства и отвечаете за все правонарушения как водитель транспортного средства.
2: По полной программе.
3: По полной программе, да, так точно. Если вы нарушили там сигнал светофора, не подали сигнал о повороте, если вы управляете в нетрезвом состоянии на том же мопеде, то вы уже будете полностью нести ответственность как водитель транспортного средства. То есть вас лишат водительского удостоверения, изымут это транспортное средство, задержат, поместят на специализированную стоянку. И здесь уже, да, гораздо больше меры ответственности, чем управлять тем же велосипедом, допустим.
1: Соответственно, если несовершеннолетний водитель, то ответственность несут родители, правильно, законные представители водителя несовершеннолетнего, так скажем.
3: Ну, смотрите, у нас административная ответственность наступает все-таки в возрасте с 16 лет.
1: Да.
3: Но, скажем так, финансовую нагрузку, если ребенок сам не зарабатывает, конечно, штраф будут платить родители. Кроме того, при совершении грубых нарушений правил дорожного движения либо дорожно-транспортного происшествия ребенком, родители могут привлечь по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за ненадлежащее воспитание детей. Да,
1: могут... Неисполнение родительских обязанностей, как-то так, да, называется?
3: Так называется, ненадлежащее воспитание ребенка. Да. И могут направить материал на комиссию уже по делам несовершеннолетних для рассмотрения.
1: А если, допустим, мопед у нас достаточно мощный, и водить разрешается его с 16 лет, правильно? За рулем у нас 14-летний подросток.
3: значит, уже ответственность будут нести за него родители.
1: Родители, как раз по той статье, которую вы назвали, да?
3: Конечно, в том числе по статье 5.35. Но есть еще у нас в Кодексе об административных правонарушениях статья 12.7, часть 3, это передача право управления лицу, которое не имеет водительского удостоверения. Там довольно-таки серьезная санкция, там штраф предусмотрен в размере 30 тысяч рублей. И также зачастую, к сожалению, родителей мы привлекаем еще и вот по этой статье, то есть передача управления, когда родитель покупает мопед ребенку, который не имеет права управления, дает ему этот мопед каждый день, разрешает ездить по дорогам общего пользования, он привлекается по этой статье.
1: Но там санкция какая? Вот о какой сумме речь идет?
3: Ну, по статье 12.7, часть 3 КОАП РФ санкции предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.
1: Ну, это ощутимо.
2: Это даже хорошо.
1: Да.
3: Но если ребенок, не дай бог, попадет в дорожно-транспортное происшествие, если он на этом мопеде собьет, образно говоря, пешехода насмерть или причинит тяжкий вред здоровью, это уже уголовная ответственность, которая предусмотрена статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение самого ДТП.
1: Так. Кто несет ответственность уже уголовную?
3: Уголовную ответственность, если ребенок возрастом
1: 14 лет.
3: Достиг 16 лет, так, то несет уголовную ответственность ребенок. То есть
1: а
3: уголовная ответственность наступает также с возраста 16 лет. Если 14 или 15, то, в принципе, родители могут привлечь к уголовной тоже ответственности по статье 151 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это вовлечение ребенка несовершеннолетнего в деятельность, связанную с угрозой для его жизни.
1: Вот так.
2: Ну, то есть прям организованная преступная группировка в лице родителей.
3: Ну,
2: двоих.
3: То есть такие случаи тоже были, да, такая судебная практика есть. К счастью, такие случаи были не в нашем регионе.
1: Но эта информация не широко распространена, я вот так вот скажу.
3: Да, по России такие случаи были, уже есть.
1: Прецеденты есть, и нужно об этом знать. Конечно, очень здорово, что мы сейчас в эфире это проговариваем.
2: Да, и узнали об этом.
3: Ну и, конечно, сейчас больше-то не об ответственности, вот уголовной либо административной, хотя там тоже все серьезно. Речь, а больше речь-то о том, что вы подвергаете же опасности своего ребенка.
2: Моральная сторона вопроса.
3: Да, опасности для жизни, причем там прямая опасность идет, если ребенка посадить на мопед и пустить его, допустим, если город наш взять по проспекту Победы,
1: конечно, далеко не уедет, не зная
3: конечно,
1: основ и не имея навыков водительских.
3: Больше вот об этом речь, что нужно беречь все-таки жизнь, здоровье своего ребенка. Не доверять ему такую вот опасную игрушку, чтобы он передвигался на ней по автодорогам непосредственно общего пользования.
1: Валерий Александрович, и все же, игрушка уже есть. Допустим, даже там юный водитель достиг возраста, когда этой игрушкой пользоваться, так скажем, разрешено. Что важно учитывать во время управления двухколесным транспортом?
3: Значит, во время управления двухколесными транспортными важно учитывать много факторов. Но, как говорят опытные водители, да, есть такое выражение: не смотри вперед, смотри в будущее.
1: Так.
3: Вот. Ну, я бы так перефразировал: смотри не только вперед, а вот смотри в будущее. То есть необходимо предугадывать все-таки дорожные ловушки, опасные ситуации. Потому что при управлении двухколесным транспортным средством, допустим, при проезде мимо автомобиля припаркованного, водитель может резко открыть дверь, либо пассажир может резко открыть дверь.
1: Но опять же, это же с опытом приходит, да, такие навыки, такое понимание, это же тоже с опытом приходит.
3: Ну, конечно. То есть с опытом вождения вы уже смотрите, там водитель начал, да, на перекрестке перестраиваться немножко левее, значит, скорее всего, он поедет налево. Там включил поворотник правый, может быть, он, скорее всего, будет останавливаться, припарковываться. То есть,
1: а может быть, и перепутал, как я.
3: Может, и перепутал, но лучше лишний раз снизить скорость и быть предельно внимательным вот в любой опасной ситуации. Либо вы проезжаете мимо там, я не знаю, детской площадки, где вот большое скопление детей, может же ребенок выскочить на дорогу.
1: Конечно.
2: Но, даже не может, они, как правило, выскакивают.
3: Бывает очень часто, что они выскакивают.
1: За мечом,
2: да?
1: Или
2: просто
1: потому, что так захотелось, или маму увидел.
3: Ну, у меня даже вот недавно случай был, я ехал по дороге, ребенок проехал на велосипеде через дорогу, скрылся за автомобилем, который с левой стороны стоял. Но я думаю, ну, скорее всего, он сейчас вылетит из-за этого автомобиля. Mm-hmm. Просто я не смогу остановиться. Я немножко снизил скорость, вот-вот почти mm-hmm. вплоть почти до остановки. Но и так и произошло, действительно. Он из автомобиля выскочил. Если бы скорость была чуть побольше,
1: ну, была бы беда. Да,
3: да, ребенка бы я сбил, конечно. Поэтому все необходимо учитывать. Тем более двухколесное транспортное средство остановить даже сложнее, чем четырехколесное, потому что вот мгновенно оно не остановится. Да. Если тем более на значительной скорости вы едете, мгновенно среагировать на открывающуюся дверь, ну, не сможете вы просто, и угу. объехать ее вы уже не сможете. То есть необходимо учитывать все факторы риска и, конечно, быть предельно внимательным, если вы едете. А тем более, если это у вас мотоцикл, тем более, если это питбайк. Ну, да. На питбайке вообще нельзя по дорогам ездить, да.
1: Да.
3: Ну, либо мопед, на котором вы едете по автодороге.
1: Ой, у меня в третьем классе один раз на велосипеде на школьнике цепь слетела. Представляете? А я на дороге еду, у меня цепь слетела, я не могу притормозить.
2: А зачем ты на дорогу-то выехала?
3: Вот тоже ситуация.
1: А как?
3: Вот тоже ситуация.
1: А как? Во-первых, это был поселок. Mm-hmm. Во-первых, это был поселок, там все ездили там, где хочется.
3: Ну, опять же, тоже хотел про это сказать, что необходимо перед выездом проверять техническое состояние вот этих вот двухколесных
1: транспортных
3: средств.
1: Ну, когда ты в третьем классе, тебе только подарили этот школьник.
2: Нечего в третьем классе ездить по дорогам общего движения.
3: В третьем классе...
1: Городской человек говорит. Вот вы чувствуете, Валерий Александрович, говорит городской человек, абсолютно.
3: В третьем классе должны родители проверить велосипед. То есть это тоже забота о детях. Посмотреть, чтобы все работало, тормозная система, чтобы работала, поворотники, чтобы работали, чтобы осветительный прибор работали. Это в обязательном
1: порядке. Мы сейчас говорим о том, что техника есть техника. Действительно, неважно, что это, Segway модный какой-то, да, мопед-то сложный технический, велосипед простейший, питбайк. Это все техника, и произойти может все что угодно. Если вы несетесь просто, даже со скоростью 40 км в час, вы несетесь где-то по дороге общего пользования, просто будьте готовы абсолютно ко всему, правильно?
3: Ну, конечно, и в опасных местах вот 40 км в час не надо ехать. Нужно снизить скорость до предела и быть очень внимательным и осторожным. Лучше лишний раз, вот как я уже говорю, лишний раз целее будете, лишний раз перестраховаться.
2: Ну, вот у меня такой еще вопрос, касаясь третьего класса и велосипеда школьник. Ну, не может школьник в третьем классе знать правила дорожного движения. Кто его тогда на дорогу пускает? За что и зачем?
3: Ну, смотрите, у нас по правилам дорожного движения вообще управлять любым двухколесным транспортным средством, в том числе велосипедом, при движении по автодорогам общего пользования разрешается только с 14 лет. То есть до 14 лет школьники там во втором, в третьем классе, в первом, mm-hmm. они должны ездить либо по велодорожкам, либо в велосипедных зонах, mm-hmm. либо вот в самом крайнем случае... Если нет велодорожек, нет велосипедных зон, нет закрытых территорий, в самом крайнем случае по тротуару, но с соблюдением всех мер безопасности. Но, кроме того, до 7 лет разрешается управлять тем же велосипедом даже ребенку только в сопровождении взрослых. В правилах дорожного движения тоже эти ситуации все описаны.
1: Опять же, повторюсь, да, если мы говорим о сельской местности, если мы говорим о деревне, мы говорим о небольшом поселке, ну какие там велосипедные дорожки? Тротуары, ну, может быть, на центральной улице там где-то небольшой тротуар есть, но простите.
2: Протоптанные-то тропинки есть среди травы.
1: По этим протоптанным тропинкам, Саш, едет и автомобиль, и мама с коляской, и пешеход, и велосипед, и все по одной и той же дорожке, поэтому вот так.
2: Оживлененько у вас в поселке.
3: Но есть определенный термин, определение, что такое дорога общего пользования. Это любая полоса земли, любая приспособленная для движения автотранспорта.
2: То есть асфальт не обязательный?
3: Не обязательно. Там не
1: обязательно.
3: Будет,
1: да, даже если это покрытие. Единственная грунтовка на всю деревню. Это будет дорога общего пользования.
3: Конечно, и там, и туда нельзя выпускать ребенка до 14 лет.
2: Да,
1: вот
2: Валерий Александрович, вы знаете, я закончил, как раз первые права я получал на категории А, в советские времена. И я помню, что нам инструктор, нам курсантам говорил: запомните, обозначьте свой маневр и маневрируйте. Дайте другим участникам движения
1: понимать,
2: знать, что вы будете
1: что
2: делать.
1: У вас в голове сейчас.
2: Вот то, что касается двухколесных передвигателей, можно я их так назову, они от слова совсем не делают этого. Изредка у кого-то на электровелосипеде срабатывает поворотка, но все остальные вел...

0: велосипедисты. Вот,
1: Саш, ну, во-первых, есть рука. Ты обязан, конечно, руку выставить в сторону и предупредить, если у тебя нет поворотника.
2: Ну, давайте так скажем, если ребенок, взрослый, вот любой, кто управляет двухколесным транспортным средством, выехал на автодорогу общего пользования, на него распространяются, как я уже говорил, вот все требования при движении по этой автодороге. То есть,
0: правила дорожного движения полностью.
2: Да, то есть он обязан подавать заранее сигналы поворота. Если нет поворотника, то рукой обязан подавать сигналы. Обязан пропускать всех, кто движется по главной дороге, обязан пропускать пешеходов. Вот все обязанности, которые лежат на водителе автомобиля, все они ложатся на того же водителя велосипеда, даже если вот так вот возьмем, даже не механического транспортного средства. То есть он должен ехать с соблюдением правил дорожного движения. Ну, чтобы это было, если вот дело касается детей, ну, конечно, прежде чем выпускать своего ребенка на автодорогу, необходимо обучить его, как необходимо ездить, что необходимо соблюдать. Начать с теории даже, я вот так вот могу сказать. Да, это скучновато, но ребенок должен знать, что обозначает тот или иной дорожный знак. Он должен знать, в каких случаях подается сигнал поворота той же рукой, там, при начале движения. То есть некоторые дети, к сожалению, ну, не знают этого. Ну и, конечно, перед выполнением любого маневра сам водитель двухколесного транспортного средства должен убедиться в безопасности этого маневра. То есть любой маневр, связанный со сменой полосы, связанный с поворотом, с разворотом, вы должны убедиться, что нет приближающихся транспортных средств, которые едут слева или справа от вас без изменения направления движения. Нет встречного транспорта при развороте. Лучше лишний раз убедиться, лучше снизить скорость, посмотреть во все стороны, чем потом будут непоправимые последствия, связанные в том числе с потерей жизни. К сожалению, ну, бывают такие случаи, что, я еще раз повторюсь, двухколесное транспортное средство, оно очень опасно в аварийном отношении в части последствий ДТП.
0: Ну вот кто-то же должен научить школьников показывать повороты, остановку и все прочее. И вот, как правило, я так думаю, это все-таки родители.
1: Личный пример, во-первых, да?
2: Ну, смотрите, у нас в школах, в общеобразовательных учреждениях, даже в детских садиках, у нас предусмотрены уроки дорожной безопасности. Угу. В принципе, и...
1: Но это больше факультативная такая история, то есть они могут быть, могут не быть, или это какая-то обязательная история, и есть часы на это предусмотрены. Как это происходит?
2: Ну, в каждой школе предусмотрены на это часы, да. К сожалению, это происходит, конечно, не каждый день. Нам бы хотелось, как сотрудников госавтоинспекции, чтобы это был обязательный урок, чтобы каждый день был урок дорожной безопасности.
0: И оценки ставили обязательно, издавали.
2: Оценки доставили на второй год.
1: Непременно, ух, как мы все это любим.
2: Все, чтобы было пожестче.
1: И в ЕГЭ обязательно внести.
2: Конечно, сотрудники госавтоинспекции тоже сами заинтересованы в обучении школьников и дошкольников.
1: А этим занимаются сотрудники вашего ведомства? То есть это не учитель какой-то ОБЖ, допустим, ведет, а сотрудники ведомства приходят на эти
2: факультативы? Это все во взаимодействии. В совокупности. И учителя, и работники дошкольных образовательных учреждений этим занимаются, и, соответственно, сотрудники. У нас есть подразделение по пропаганде безопасности дорожного движения. Кроме того, за каждым образовательным учреждением у нас закреплен сотрудник госавтоинспекции, будь то инспектор ДПС обычно, госинспектор дорожного надзора.
1: Который курирует образовательное учреждение, да?
2: Который не только курирует, но он выезжает туда, проводит практические занятия, проводит обучение, различные конкурсы, занимается с детьми, беседует, профилактические беседы постоянно проводит.
1: То есть в течение года, да, это работа такая, которая имеет план какой-то?
2: Конечно, но не только с детьми, но и здесь уделяется очень много внимания родителям, потому что от родителей... Мы начали же с родителей, да, от родителей очень много зависит. Да, в школе понятно, там раз в неделю побеседуют с ребенком.
1: Да.
2: Там в детском садике где-то сотрудник ГИБДД придет, пальчиком погрозит, Но в ежедневном режиме постоянно ребенок все-таки смотрит больше на своего папу.
0: Да, и родители с ними постоянно. Да.
2: И родители...
1: Он только берет, пример ежедневный.
2: Берет с них пример, конечно. Если, допустим, мама переходит с ребенком в неположенном месте, но ребенок...
1: Так она не только переходит с ребенком, она тащит его за руку, У меня просто уходит сердце мое в пятки, когда я вижу это, я это вижу практически каждый день. Мама несется, бежит, она уже опаздывает на работу, ей нужно чадо свое затащить в сад быстренько, и вот она за руку его просто волоком через всю дорогу прет.
2: Конечно, но после такого, ну как вы думаете, где ребенок будет переходить дорогу?
1: Ну,
0: там, где привык.
1: Там же, конечно. Конечно, да, только же мама, месте, может, оценила еще как-то ситуацию и опасность на дороге, а ребенок может и не оценить адекватно.
2: Поэтому вот эти вот, ну а потом наступают, когда уже тяжкие последствия, уже когда, ну, к сожалению, я видел такие случаи, когда летальный исход там с ребенком.
1: Это кошмар, трагедия, да, которую пережить очень сложно, конечно.
2: Да, и на родителей очень страшно смотреть.
1: Конечно.
2: Поэтому вот с детства, с глубокого-глубокого детства необходимо воспитывать детей прежде всего личным примером, конечно, объяснять теорию, проходить с ним все его маршруты передвижения, в том числе на велосипеде, где он ездит. Не поленитесь, да, посмотрите. Объяснять ему, вот, как говорят, на пальцах все дорожные ловушки, все опасные места, что может случиться от определенной ситуации, моделировать, объяснять ребенку, как себя вести, где притормозить необходимо, куда посмотреть, вот вплоть вот до этого. Ну и, конечно, если ребенку не исполнилось 7 лет, только вместе с ним.
0: За руку.
1: Конечно.
0: За руку. Валерий Александрович, вот еще просто пару слов напутствия тем, кто управляет этими самыми двухколесными.
2: Двухколесными.
1: Какая любовь, Саша, в твоем голосе просто.
0: Искренне.
1: К этой категории участников дорожного движения.
2: Но прежде всего, не пытайтесь соревноваться с автомобилями в скорости или в маневренности. Это часто приводит к ошибкам. Не допускайте, чтобы ваши адреналиновые, скажем так, рецепторы и жажда скорости заглушали разум и здравый смысл.
0: Ну, как-то не выпендривайтесь.
1: Правильно. Можно так сказать. Давайте своими словами уже называть вещи.
2: Вырабатывайте привычку регулярно смотреть в зеркала и оценивать обстановку вокруг. Если чувствуете какую-то неуверенность где-то в какой-то ситуации, например, при перестроении в плотном потоке, лучше снизить скорость лишний раз и подождать более безопасного момента. Главное не терять концентрацию и помнить, ваша задача не только соблюдать правила дорожного движения, но и заранее предусматривать, предугадывать действия других участников дорожного движения. Ну и, конечно, передвигаться на двухколесных транспортных средствах нужно только в обозначенных правилами дорожного движения местах и по достижению определенного возраста, про который мы уже проговорили, с выполнением всех требований безопасности. Особенно это касается питбайков, которые должны использоваться только на специально выделенных спортивных площадках и на спортивных трассах.
1: Но вот это я не знаю, где нужно написать уже, какими буквами и как карать за это, чтобы усвоили, наконец, родители.
2: Конечно,
1: в первую очередь подростков, которые покупают вот эти самые питбайки
0: и
1: отправляют их
0: просто
1: на дорогу. Да, вот где это нужно написать? Как это нужно проговорить?
2: Да, это точно. Питбайк, он, собственно говоря, вот он совсем не предусмотрен для движения по дорогам. То есть у него ни поворотников, ни стоп-сигналов.
1: Это спорт-инвентарь, это не транспорт.
2: Конечно, это спортивный инвентарь. Вот. Ни в коем случае, конечно, детей, своих детей, если у вас, ну, давайте я так скажу, если нет запасных у вас детей, да, если вы бережете жизнь, здоровье вашего ребенка, ни в коем случае на питбайке его выпускать на дорогу нельзя.
0: Золотые слова.
1: Да, это жестоко, но это справедливо, это правда. Друзья, я надеюсь, что эти 30 минут не прошли даром. Берегите себя, берегите своих близких, берегите своих детей. Это были автодебаты. В гостях в прямом эфире на радиостанции «Планета ФМ» был заместитель начальник управления госавтоинспекции МВД России по Оренбургской области Валерий Александрович Митович. Валерий Александрович, мы всегда вас ждем. Приходите обязательно.
2: Спасибо вам большое, что остаетесь неравнодушными к проблемам безопасности дорожного движения и помогаете нам все-таки сохранять жизни и здоровье участников дорожного движения.
1: Спасибо за очередной диалог. Меня зовут Евгения Ланская, мой ведущий Саша Курусин. Прощаемся ненадолго.
0: Всем пока.
1: Счастливо.
3: Автодебаты. Обсуждаем все, что важно для безопасности водителей и пешеходов. Программа подготовлена при поддержке Управления ГИБДД УМВД России по Оренбургской области.

0: Планета FM. Реклама.
1: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
4: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
5: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
6: Скупаем дорогое, а батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
7: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые». С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
8: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Правительство области призвало представителей АЗС по возможности сократить количество технических перерывов, сохранив их исключительно для необходимых операций слива, топлива, пересменки, обслуживания оборудования. Контроль за ценовой ситуацией продолжает вести региональная УФАС. Специалисты ведомства осуществляют мониторинг и анализ обоснованности розничных и оптовых цен на дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ. В продолжении темы снабжения сельского хозяйства в Оренбурге топливом рассказал первый вице-губернатор Сергей Балыкин. Сейчас обеспеченность АПК горючим 52%. Ежедневно сельхозпроизводители завозят около 900 тонн топлива. Задача – завершить завоз в течение 40-45 дней. Оптовые поставки топлива не прекращаются даже в выходные дни. Регион только входит в период массовой уборки. Пик расхода горючего ожидается в первых числах августа. Главная задача – вовремя убрать урожай, отметил Балыкин. В Новотроицке 45 работников агрофирмы 2 месяца не получали зарплату. Как сообщили в прокуратуре области, руководитель сельскохозяйственной организации с мая по июнь допустил образование задолженности по заработной плате перед сотрудниками на сумму свыше 1 000 000 рублей. После вмешательства прокуратуры долг по зарплате перед работниками погашен. Также им выплачена соответствующая компенсация. В России вступил в силу новый ГОСТ, регламентирующий внешний вид и отличительные знаки легковых такси. Как информирует ТАСС, отныне все службы такси обязаны оснастить машины оранжевым фонарем на крыше, дублировать госномер на дверях и наносить на кузов цветографическую схему шашки. Для автобусов, троллейбусов и трамваев вводятся четкие правила звукового и визуального информирования пассажиров, голосовое объявление остановок и размещение схем маршрутов. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 27 градусов. В Орске температура воздуха составит плюс 35 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87,9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
2: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблема с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В такую погоду плавится все. Даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 3532.
3: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
4: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
5: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Все 62 учреждения социального обслуживания населения области обеспечены топливом. Об этом сообщила министр социального развития Елена Сладкова. По ее словам, отдельное внимание уделяется мерам поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Прорабатываются механизмы первоочередного обслуживания их автотранспорта на заправочных станциях. Министерство, курирующее работу социально значимого транспорта, также подтвердили его полное обеспечение топливом. В Оренбурге глава города Альберт Юмадилов провел личный прием граждан. Жители обратились к мэру с вопросами о ремонте жилья, благоустройстве дорог и организации новых автобусных маршрутов. Были даны разъяснения по вопросу асфальтирования дороги к школе номер 65. Его запланировали на следующий год и по улице Пойменной, которую капитально отремонтируют уже этой осенью. Кроме того, будет рассмотрена инициатива о переименовании остановки 20-й микрорайон в областную больницу. Актер театра и кино Алексей Фатеев станет ведущим церемонии закрытия 17-го международного кинофестиваля «Восток-Запад. Классика и авангард» в Оренбурге. Артист Московского академического театра имени Владимира Маяковского известен зрителям по ролям в фильмах и сериалах «Нелюбовь», «Трасса», «Дом с лилиями». «Восток-Запад. Классика и авангард» будет проходить с 21 по 27 августа. Кинофорум является международной площадкой для гуманитарного сотрудничества и ключевым культурным событиям региона. Подробная информация доступна на официальной площадке Министерства культуры. ОРТ в Макс, оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере Макс. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 27 градусов. В Орске температура воздуха составит плюс 35 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таити, таити, вы лучше дом в Экодоле купите.
2: Застройщик ООО «Экодоле». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99 99 33.
1: Звоните и дом в Экодоле купите.
3: Мяу. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
5: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
7: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
8: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
9: Хочу, хочу, хочу!
10: Что, опять шопинг?
9: Хочу много одежды, сразу!
10: Тогда в город Локомотивов. Кондукторский 2. Город Локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое.
11: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
12: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
13: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
3: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
5: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
6: Скупаем дорогое, батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.

0: акции. Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
3: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
2: Не спеши нарушать.
3: Спеши научиться управлять безопасно.
4: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
5: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Два участка трассы Казань-Оренбург в Шарлыкском районе капитально отремонтируют. Согласно информации на сайте госзакупок, на эти цели планируется потратить почти 200 миллионов рублей. Срок выполнения с момента подписания контракта по 15 февраля 2027 года. Подрядчик также обязан обеспечить объездные пути на время ремонта. В Оренбургской области аграрии намолотили первый 1 000 000 тонн зерна. Это лишь 16% от всех площадей. Темп задан хороший, отметил губернатор Евгений Солнцев. Валовый сбор составил 1200 тысяч тонн. Стоит отметить, что уборочные работы пока идут исключительно на озимых зерновых культурах. Средняя урожайность по региону держится на отметке 32,3 центнера с гектаром. Глава региона поблагодарил всех, кто сейчас работает в полях, за нелегкий, но важный для Оренбуржья труд. В правительстве Российской Федерации утвердили новые механизмы защиты пользователей с помощью государственной системы «Антифрод». Система объединяет государственные органы и коммерческие организации для быстрого обмена информацией о возможных мошеннических действиях. Если оператор связи обнаружит, что сим-картой завладели мошенники, он передаст информацию в систему «Антифрод», и дистанционный доступ к банковским сервисам по этому номеру автоматически приостановит на 24 часа. В Оренбурге увековечили память участника Великой Отечественной войны и почетного гражданина города Александра Ивановича Оснача. На фасаде дома, где он жил, торжественно открыли мемориальную доску. Александр Иванович прошел боевой путь от курсанта до десантника, участвовал в Балатонской операции и взятии Вены. Скончался ветеран 5 августа прошлого года, не дожив всего месяц до своего столетнего юбилея. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 27 градусов. В Орске температура воздуха составит плюс 35 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. 87.9 FM. Радио «Город

0: Планета FM. Реклама.
1: Уф, жара.
2: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом времени ВВС состоит из выгоды применяемой цене автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автомефер».
0: BLG. Надежность в движении.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета F.

0: города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 15:00. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Домбаровском районе ликвидируют ландшафтный пожар. Введен режим повышенной готовности. Угрозы населенным пунктам нет. Площадь пожара уточняется, сообщает инфоцентр правительства. К тушению привлечены силы и средства экстренных служб, в том числе 87-я пожарная часть поселка Шильда. Всего задействованы 71 человек, 31 единица техники. Для координации действий в МЧС России по области проведен оперативный штаб. Ситуацию осложняется неблагоприятный прогноз погоды. В восточных районах, включая Домбаровский, ожидается усиление ветра и повышение температуры до 40 градусов. В связи с этим профильные службы работают в усиленном режиме. Правительство области призвало представителей АЗС по возможности сократить количество технических перерывов, сохранив их исключительно для необходимых операций. Слива топлива, пересменки, обслуживание оборудования, контроль за ценовой ситуацией продолжает вести региональная УФАС. Специалисты ведомства осуществляют мониторинг и анализ обоснованности розничных и оптовых цен на дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ. Дом номер 4 на улице Кирова в Оренбурге, построенный в 1945 году, полностью обновили по программе капремонта. Рабочие привели в порядок фасад и кровлю, а водосточные трубы покрасили в цвет здания, подчеркнув его исторический облик. С начала года в регионе отремонтировали уже 119 многоквартирных домов, где живут свыше 18,5 тысяч человек. До конца года работы проведут еще в 356 домах. Также заменят 62 лифта в 26 многоэтажках. Погода в Оренбурге остается крайне нестабильной. В ближайшие сутки местами по области сильные грозы, порывистый ветер до 20 метров в секунду. Локально возможен град. При этом столбики термометров останутся на довольно высоких отметках. Днем до плюс 30 градусов. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 27 градусов. В Орске температура воздуха составит плюс 35 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Париж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр «Елизавета». Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53 42 35.

0: аукции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Когда хочется подпевать.
1: А я думала, что такой любви, как у нас, больше ни у кого нет. Ты говорил, что любишь меня, а я дура верила.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете

новый борт.

0: в Оренбуржье 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбургской области намолочен первый 1 000 000 тонн зерна. Это лишь 16% от всех площадей. Темп задан хороший, отмечает губернатор Евгений Солнцев. Валовой сбор составил 1 200 000 тонн. При этом уборочные работы пока идут исключительно на зимних зерновых культурах. Средняя урожайность по региону держится на отметке 32,3 центнера с гектара. Глава региона поблагодарил всех, кто сейчас работает в поле, за нелегкий, но важный для Оренбуржья труд. В Оренбургской области реализуется программа капремонта многоквартирных домов. С начала года в регионе отремонтировано 119 домов, в которых живут свыше 18 тысяч человек. Обновлялись крыши, фасады, подвалы, инженерные конструкции. Всего в этом году в области по программе капремонта работы затронут 356 многоквартирных домов. Особое внимание – обновлению лифтового оборудования. До 2030 года запланировано заменить 174 лифта. В этом году предусмотрена замена 62 лифтов в 26 домах, уже сдано 11 подъемников в 6 многоэтажках. Государственная инспекция труда в Оренбургской области контролирует соблюдение трудовых прав граждан. Среди вопросов, за разъяснением которых обращаются оренбуржцы, дополнительные гарантии женщинам, работающим в сельской местности. Согласно Трудовому кодексу, женщины, работающие в сельской местности, имеют право на предоставление по их письменному заявлению одного дополнительного выходного дня в месяц без сохранения зарплаты. Женщина имеет право на повышенную оплату труда, если у нее рабочий день разделен на две части, например, если это доярка. Если женщина работает по сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, зарплата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать что-то

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 27 градусов. В Орске температура воздуха составит плюс 35 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
2: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
3: В жизни как в игре, тут тоже можно себя прокачать. На байк без брони? С ума сошел? Мотошлем, куртка и перчатки. Твоя броня, и она тебя защитит.
4: Прокачай себя, не позволяй реальности стать жестокой игрой. Не теряй голову, используй мотоэкипировку и управляй с умом.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Ευχαριστώ το μου. Спасибо.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбургской области упрощен порядок заключения социальных контрактов для участников СВО и их супругов. С этого года уволенные со службы участники спецоперации и их супруги могут получить до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела без подтверждения доходов и учета критерия нуждаемости. Для оформления соцконтракта нужно состоять на учете в службе занятости и иметь рекомендацию фонда «Защитники Отечества». Льгота предоставляется один раз, и она уже востребована. Из 46 соцконтрактов, заключенных в этом году участниками СВО на развитие бизнеса, 33 оформлены именно по упрощенной схеме. Средства направляют на проекты в сельском хозяйстве, авторемонте, 3D-печати. Всего с начала года в Оренбурге заключен 2901 социальный контракт. 4 студента из Оренбургской области примут участие в финале чемпионата профессионалы по промышленным компетенциям в Калуге. Соревнования пройдут на площадке Федерального технопарка профессионального образования. Оренбуржье в финале представит студенты Орского машиностроительного колледжа и гуманитарно-технического техникума Оренбурга в таких компетенциях, как проектирование и изготовление протезов и ортезов, промышленная робототехника, ремонт беспилотных летательных аппаратов. Победители и призеры финала, а также их наставники получат установленные правительством Российской Федерации премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места. Юные моряки из Оренбурга стали бронзовыми призерами игры «Юнфлот-2026». Команда юношеской военно-патриотической школы «Юный моряк» из Оренбурга заняла третье место на всероссийской военно-спортивной игре «Юнфлот». Финал прошел в Республике Дагестан. В нем приняли участие 150 юнармейцев из 15 регионов России. Участники преодолевали полосу препятствий, показывали навыки тактической медицины, управление шлюпкой, вязание морских узлов, постановки парусов. Для ребят организовали встречи с героями России, ветеранами специальной военной операции, а также экскурсии на знаменитые сырыкумские барханы, сообщает инфоцентр правительства области. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости.

0: походу. Ветер целует воду. Мы так хотели снова.
1: Планета FM. Ничего лишнего.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 27 градусов. В Орске температура воздуха составит плюс 35 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АОСЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Уф, жара!
3: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 699 990 рублей. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90 40 01, код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
4: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автомеферт».
5: BLG. Надежность в движении.
6: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
7: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр «Елизавета». Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532-252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
3: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

Планета ФМ. Радио города О. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

Планета FM. Back to 90s с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
3: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
4: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
7: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
6: Едем!
7: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
8: Скупаем дорогое, а батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93. Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
9: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
8: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. А

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбургской области упрощен порядок заключения социальных контрактов для участников СВО и их супругов. С этого года уволенные со службы участники спецоперации и их супруги могут получить до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела без подтверждения доходов и учета критерия нуждаемости. Для оформления соцконтракта нужно состоять на учете в службе занятости и иметь рекомендацию фонда «Защитники Отечества». Льгота предоставляется один раз, и она уже востребована. Из 46 соцконтрактов, заключенных в этом году участниками СВО на развитие бизнеса, 33 оформлены именно по упрощенной схеме. Средства направляют на проекты в сельском хозяйстве, авторемонте, 3D-печати. Всего с начала года в Оренбурге заключен 2901 социальный контракт. 4 студента из Оренбургской области примут участие в финале чемпионата профессионалы по промышленным компетенциям в Калуге. Соревнования пройдут на площадке Федерального технопарка профессионального образования. Оренбуржье в финале представит студенты Орского машиностроительного колледжа и гуманитарно-технического техникума Оренбурга в таких компетенциях, как проектирование и изготовление протезов и ортезов, промышленная робототехника, ремонт беспилотных летательных аппаратов. Победители и призеры финала, а также их наставники получат установленные правительством Российской Федерации премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места. Юные моряки из Оренбурга стали бронзовыми призерами игры «Юнфлот-2026». Команда юношеской военно-патриотической школы «Юный моряк» из Оренбурга заняла третье место на всероссийской военно-спортивной игре «Юнфлот». Финал прошел в Республике Дагестан. В нем приняли участие 150 юнармейцев из 15 регионов России. Участники преодолевали полосу препятствий, показывали навыки тактической медицины, управление шлюпкой, вязание морских узлов, постановки парусов. Для ребят организовали встречи с героями России, ветеранами специальной военной операции, а также экскурсии на знаменитые сырыкумские барханы, сообщает инфоцентр правительства области. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погоды. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 27 градусов. В Орске температура воздуха составит плюс 35 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Все свои. Планета ФМ 87.9 ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.

0: Планета FM. Реклама.
1: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51. Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себя, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM.

0: 90-е с планетой FM. С планетой FM.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Ничего я никому не скажу. Ничего никому не скажу. Ничего я никому не скажу. Ничего не скажу. И не надо жужу.

0: Это FM. Когда хочется подпевать.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

больше нечем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: Сильная

Планета FM. Так звучит, так звучит.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

Планета FM 87.9 FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было. Это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это лучше, чем гнить, дожидаясь весну.

тех, кто мелок душой. Их обиды наполнят лужи грязью одной, и свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева, тут же ветер ворует

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, но что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной. Чтобы осенью стать в костре горящей листвою.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Планета FM. В самом сердце.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

0: В Оренбурге 4 часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.